Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидали.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 1,6 метров в секунду и до плюс 28.
4: Реклама. Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овена, будет сложно удерживать контроль над ситуацией. Вы можете быть излишне эмоциональными или затеять слишком сложную игру. Тельцы. Возможны травмы и перенапряжение. Нежелательно планировать тяжелую работу или дела, которые требуют многих усилий. Близнецы. День может оказаться очень эмоционально насыщенным. Большую роль будут играть личные чувства и особенно любовь. Раки. Ваши эмоции тоже могут зашкаливать. Будет сложно остановиться. Хорошо бы, если бы рядом был кто-то спокойней и рассудительнее вас. Львы. Не помешает осторожность в общении. День буквально взрывоопасный. Люди могут внезапно позволить себе многое. Девы. Отличный день для рутинных дел, до которых явно не доходили руки. Может быть решен какой-то давний и надоевший вопрос. Весы. Возможны непредвиденные события. Вам может понадобиться прервать дела и заняться чем-то совершенно другим. Скорпионы. День мелких и крупных обновлений. Это может быть просто апгрейд техники или покупка инструментов, а может быть, вы решитесь на перемены. Стрельцы. Вам будет трудно преодолеть инерцию, но события дня буквально вытряхнут вас из зоны комфорта. Придется включаться в дела. Козероги. Ваш вектор внимания изменится. Вы можете принять неожиданные решения, продиктованные интуицией или эмоциями. Водолеи. Берегите здоровье. Впрочем, заболеть может и кто-то из близких. В любом случае, в этот день повышена вероятность внезапных событий. Рыбы. Придерживайтесь плана действий, даже если вам будет не до работы. Личная жизнь может быть бурной, но она не должна вас отвлекать.
1: Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня уколами красоты или пластикой никого не удивишь. В России бьюти-услугами пользуются без малого половина женщин. Лидерами остаются ботокс, гиалуроновые филлеры и лазерное омоложение. Многие ходят на эти процедуры регулярно, каждые пару месяцев, как на обычный маникюр. Но ученые университета Иерусалима бьют тревогу. Увлечение косметическими процедурами у многих перерастает в поведенческую зависимость, похожую на алкоголизм или игроманию. Они опросили 1500 женщин от 25 до 70 лет. У каждой пятой желание изменить себя переросло в психологическую зависимость. Они видят, что результат уже портит их внешность, хотят остановиться, но тяга сильнее, и они снова бегут в клинику. Главные виновники – наши смартфоны и недовольство своим телом. Соцсети слишком сильно искажают реальность. В итоге мы включаемся в бесконечную гонку за чужим, отфильтрованным идеалом с экрана. Ученые не против ухода за собой, если он приносит положительный результат. Но главную инъекцию рекомендуют делать не в лицо, а в собственную самооценку.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 1,6 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Сам полакомься». Пломбир ванильный в шоколаде. 80 граммов 67 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновская ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июля – день дачника в России. Происхождение даты связывают с пиком дачного сезона и получением первых серьезных плодов, в том числе огурцов, кабачков, моркови, вишни, малины и смородины. Первые дачи появились в России в начале 18 века как богатый царский подарок. Петр I стал раздавать земельные участки под Санкт-Петербургом своим лучшим придворным. Хотел, чтобы они постоянно присутствовали в новой столице, а ездить в нее из Москвы было неудобно и затратно. Слово «дача» и происходит от глагола «дать», и поначалу означало «дар» или «подарок». Поначалу дачи были богатыми усадьбами с хозпостройками, садами и даже небольшими фермами. Традицию таких даров продолжила Екатерина Великая, а первый указ именно со словом «дача» подписал Николай I в 1844 году. Он назывался «О раздаче в городе Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов». Со временем слово «дача» стали использовать для обозначения загородного жилья вообще, а роскошные царские подарки превратились в современные 6 соток.
4: На

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В селе Березовка Вишкаимского района нашли деревянные дома с необычной резьбой и уникальными наличниками. О ходе рассказали авторы проекта «Музей наличников в Ульяновске. Искусство о наличниках». Сейчас команда изучает разные уголки Ульяновской области в рамках проекта «Наследие в Ульяновской области», «Картирование», «Цифровое переосмысление» и «Новые выставки». Исследователи ищут интересные объекты архитектурного, природного, индустриального и музейного наследия. Как рассказали авторы проекта, собранные материалы лягут в основу тематического атласа Ульяновской области. Его планируют выпустить в электронном и печатном формах. Ульяновская область заметно увеличила экспорт масло-жировой продукции. По данным регионального Минсельхоза, с начала текущего года из области уже отгрузили свыше 1200 тонн растительного масла. В ведомстве отметили, что это в 8,5 раз больше, чем за такой же период прошлого года. Сейчас растительное масло ульяновских производителей поставляют в Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Киргизию и Беларусь. В министерстве подчеркнули, что такие поставки показывают востребованность продукции региона за рубежом. Экспорт идет в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», которым был инициирован президентом России Владимиром Путиным. Как указал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Марат Бердыев, товарооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона достиг по отметке около 500 миллиардов долларов, что составляет более 74% всей внешней торговли страны. А его обслуживание практически полностью переведено на рубли и дружественные валюты. Стоит отметить, что официальные данные других ведомств могут отличаться. Например, вице-премьер Александр Навак сообщал о доле АТР в размере порядка 60% от общего торгового оборота. Однако все источники подтверждают общую тенденцию к масштабному росту экономических связей с регионом. Как пишет ТАСС, последние декады июля Россия и Индонезия проведут двусторонние учения «Оруда-2026». По словам посла Сергея Толчонова, мероприятие пройдет у Владивостока и будет приурочено к празднованию Дня военно-морского флота РФ. Подтверждено участие кораблей ТОВ и одного-двух боевых судов ВМС Индонезии. Дипломат отметил, что подготовка идет по графику. С учетом времени перехода из Индонезии, экипажи уже должны находиться на пути к месту проведения маневров. Как выяснили ученые, для замедления старения и сохранения энергии в любом возрасте врачи рекомендуют придерживаться накопительного эффекта правильного питания, ежедневно включая в рацион полстакана ягод для защиты мозга, 2-3 порции жирной рыбы, горсть грецких орехов, семян льна, зеленых овощей, авокадо, бобовых, зеленый чай и порцию ферментированных продуктов вроде кефира или квашеной капусты. Также не забывайте о водном балансе. Чтобы усилить пользу, зелень следует заправлять оливковым маслом для усвоения витаминов, а рыбу запекать с брокколи и одновременно ограничить сахар. Дополняя, что трансжиры, алкоголь и переработанные продукты ускоряют увядание тканей на клеточном уровне.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 1,6 метров в секунду и до плюс 28.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мир охватила эпидемия близорукости. По данным Международного института миопии, сегодня очки нужны уже каждому третьему жителю нашей планеты. Причина не в хрусталике, как считалось раньше, а в изменении формы самого глазного яблока. Оно удлиняется, и свет фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. В результате картинка вдалеке расплывается. Долгое время считалось, что близорукость определяется главным образом наследственностью. Но сегодня ученые уверены, что решающее влияние оказывают окружающая среда и образ жизни. В первую очередь, интенсивная учеба. Чем раньше дети начинают проводить много времени за учебой в закрытых помещениях, тем выше вероятность развития миопии. Что касается смартфонов, то сами экраны вряд ли становятся главной причиной ухудшения зрения. Но риск повышается, когда мы смотрим в них подолгу и без перерывов. Поэтому офтальмологи рекомендуют каждые 20 минут отрывать взгляд от экрана и минимум 20 секунд смотреть на любой предмет в 6 метрах от себя. А чтобы остановить деформацию глаза, советуют как можно чаще гулять. Дневной солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, а именно это вещество тормозит опасное удлинение глазного яблока.
4: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Креветки королевские, неразделанные, 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 1,6 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июля 1901 года немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию о том, что переносчики бубонной чумы – это крысы. Этот вклад Коха в медицину был чисто теоретическим, но стал ключевым для понимания причин болезни. То, что именно блохи черных крыс переносят возбудителя бубонной чумы, доказал не Кох, а французский ученый Поль-Луи Симон. Он проводил исследования в Индии в конце 90-х годов 19 века, но его открытие поначалу не получило должного признания. Роберт Кох в то же время работал в Центральной Африке и заметил связь между вспышками чумы у людей и массовыми заболеваниями местных грызунов. Именно авторитет Коха привлек внимание к важным исследованиям француза. Что же касается самого Коха, он обессмертил свое имя намного раньше. Еще в 1882 нашел возбудителя туберкулеза. Экспериментируя с красителями, увидел в тканях разрушенного легкого крошечные палочки. За это в 1905 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Официально возбудитель болезни называется микобактерия туберкулеза МБТ. Второе название – палочка Коха.
4: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: В магазинах «Победа». Колбаса варено-копченая «Милана» от «Гастрошеф» 159,90 за 300 грамм.
4: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 1,6 метров в секунду и до плюс 28.
2: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Вега». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама.
1: Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овена, будет сложно удерживать контроль над ситуацией. Вы можете быть излишне эмоциональными или затеять слишком сложную игру. Тельцы. Возможны травмы и перенапряжение. Нежелательно планировать тяжелую работу или дела, которые требуют многих усилий. Близнецы. День может оказаться очень эмоционально насыщенным. Большую роль будут играть личные чувства и особенно любовь. Раки. Ваши эмоции тоже могут зашкаливать. Будет сложно остановиться. Хорошо бы, если бы рядом был кто-то спокойней и рассудительнее вас. Львы. Не помешает осторожность в общении. День буквально взрывоопасный. Люди могут внезапно позволить себе многое. Девы. Отличный день для рутинных дел, до которых явно не доходили руки. Может быть решен какой-то давний и надоевший вопрос. Весы. Возможны непредвиденные события. Вам может понадобиться прервать дела и заняться чем-то совершенно другим. Скорпионы. День мелких и крупных обновлений. Это может быть просто апгрейд техники или покупка инструментов, а может быть, вы решитесь на перемены. Стрельцы. Вам будет трудно преодолеть инерцию, но события дня буквально вытряхнут вас из зоны комфорта. Придется включаться в дела. Козероги. Ваш вектор внимания изменится. Вы можете принять неожиданные решения, продиктованные интуицией или эмоциями. Водолеи. Берегите здоровье. Впрочем, заболеть может и кто-то из близких. В любом случае, в этот день повышена вероятность внезапных событий. Рыбы. Придерживайтесь плана действий, даже если вам будет не до работы. Личная жизнь может быть бурной, но она не должна вас отвлекать.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня уколами красоты или пластикой никого не удивишь. В России бьюти-услугами пользуются без малого половина женщин. Лидерами остаются ботокс, гиалуроновые филлеры и лазерное омоложение. Многие ходят на эти процедуры регулярно, каждые пару месяцев, как на обычный маникюр. Но ученые университета Иерусалима бьют тревогу. Увлечение косметическими процедурами у многих перерастает в поведенческую зависимость, похожую на алкоголизм или игроманию. Они опросили 1500 женщин от 25 до 70 лет. У каждой пятой желание изменить себя переросло в психологическую зависимость. Они видят, что результат уже портит их внешность, хотят остановиться, но тяга сильнее, и они снова бегут в клинику. Главные виновники – наши смартфоны и недовольство своим телом. Соцсети слишком сильно искажают реальность. В итоге мы включаемся в бесконечную гонку за чужим, отфильтрованным идеалом с экрана. Ученые не против ухода за собой, если он приносит положительный результат. Но главную инъекцию рекомендуют делать не в лицо, а в собственную самооценку.
1: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 1,6 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: мои слова.
1: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 23 июля – день дачника в России. Происхождение даты связывают с пиком дачного сезона и получением первых серьезных плодов, в том числе огурцов, кабачков, моркови, вишни, малины и смородины. Первые дачи появились в России в начале 18 века как богатый царский подарок. Петр I стал раздавать земельные участки под Санкт-Петербургом своим лучшим придворным. Хотел, чтобы они постоянно присутствовали в новой столице, а ездить в нее из Москвы было неудобно и затратно. Слово «дача» и происходит от глагола «дать», и поначалу означало «дар» или «подарок». Поначалу дачи были богатыми усадьбами с хозпостройками, садами и даже небольшими фермами. Традицию таких даров продолжила Екатерина Великая, а первый указ именно со словом «дача» подписал Николай I в 1844 году. Он назывался о раздаче в городе Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов. Со временем слово «дача» стали использовать для обозначения загородного жилья вообще, а роскошные царские подарки превратились в современные 6 соток.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В рамках новой программы наставничества Куйбышевской железной дороги студенты Ульяновского техникума железнодорожного транспорта дежурят на вокзале Ульяновск-Центральный. Впервые к работе привлекли учащихся младших курсов. Студенты помогают пассажирам ориентироваться в вокзальном комплексе, консультируют указ и информационных табло, а также следят за порядком на перронах во время прибытия и отправления поездов. Практика позволяет учащимся раньше познакомиться с профессией, развить навыки коммуникации и определиться со специализацией до выпуска. С 9 часов утра 25 июля до 5 часов утра 27 июля в Ульяновске из-за планового ремонта 120-метрового рельсошпальной решетки на перекрестке улиц Кирова и Пушкинской будет полностью перекрыто трамвайное движение по улице Кирова между остановками Речной порт и 4-й микрорайон, а также автомобильный проезд через это пересечение. На время работ маршрут трамвая номер 4 спустят в объезд по улицам Минаева, Октябрьской, Рябикова, Камышинской и Инзинской, а маршруты номер 9 и 10 по улицам Железной дивизии и Минаева, Московскому шоссе, Октябрьской, Рябикова, Камышинской и Локомотивной с конечной остановкой Ульяновск-1. Ремонт проводится предприятием «Ульяновск Электротранс» по распоряжению главы города Александра Балдакина для подготовки инфраструктуры к началу учебного года. В Госдуме предложили ввести ежегодные отчеты вице-спикеров. Ранее палата уже обязала председателей комитетов отчитываться ежегодно и по итогам созыва. По словам Вячеслава Володина, инициативы исходят от самих заместителей председателя. Кроме того, предложено готовить годовые отчеты о работе депутатов в Совете директоров Центрального банка, Фонде УМС и Почте России. Председатель Думской комиссии по регламенту Виктор Пинский сообщил, что проект соответствующих решений будет внесен на рассмотрение Совета Госдумы в ближайшее время. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является приоритетом для депутатов 8-го созыва. По итогам работы парламента в этом направлении будет принято 183 закона. Как отметил спикер, это позволит сформировать основу для обеспечения СВО и оказания всесторонней помощи солдатам, офицерам и их близким. Биохимики из университета Райса разработали пластырь, который способен заживлять раны. В него внедрены геноинженерные человеческие клетки, которые вырабатывают вещества, способствующие ранозаживлению – цитокины. Эксперименты на свиньях и мышах показали хороший эффект даже при заживлении глубоких ран. Особенно полезным будет такой пластырь, если у человека хронические незаживляющие раны. Ученые продолжат работать, пока результаты подтверждают гипотезу о том, что биоактивные пластыри могут в будущем справляться с глубокими незаживляющими ранами. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 1,6 метров в секунду и до плюс 28.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Кроссовер «Лада Азимут» успешно завершил цикл государственных краш-тестов. Результаты показали, что новинка выполняет национальные требования по пассивной безопасности со значительным запасом. Об этом говорится на официальном сайте «АвтоВАЗа». Особый повод для гордости – боковые шторки безопасности, которые защищают голову. Правда, мировой автопром использует эту технологию уже больше четверти века. Но для «Лады» это дебют. Вообще, если смотреть на независимую статистику, безопасность вазовских машин – понятие растяжимое. Бюджетная гранта в базовой версии набирала лишь скромные 2 звезды из 4. А вот флагманская «Веста» в свое время приятно удивила, заработав максимальный балл. К какому плюсу ближе «Азимут»? Технически это глубоко модернизированная «Веста» на переднем приводе. Но кузов оригинальный, а в топ-версиях обещают даже панорамную крышу. Моторы свои, вазовские, форсированные до 120-132 лошадиных сил. На выбор предложат новую отечественную 6-ступенчатую механику или китайский вариатор. Позже обещают даже импортный турбомотор. Серийный выпуск намечен на осень. Эксперты ожидают ценник в районе 2,5 миллионов рублей. За эти деньги «Азимут» будет напрямую конкурировать с китайцами. Посмотрим, чья возьмет.
1: Реклама. В магазинах «Победа». Стейк-кеты свежемороженые 489,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа». Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мир охватила эпидемия близорукости. По данным Международного института миопии, сегодня очки нужны уже каждому третьему жителю нашей планеты. Причина не в хрусталике, как считалось раньше, а в изменении формы самого глазного яблока. Оно удлиняется, и свет фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. В результате картинка вдалеке расплывается. Долгое время считалось, что близорукость определяется главным образом наследственностью. Но сегодня ученые уверены, что решающее влияние оказывают окружающая среда и образ жизни. В первую очередь, интенсивная учеба. Чем раньше дети начинают проводить много времени за учебой в закрытых помещениях, тем выше вероятность развития миопии. Что касается смартфонов, то сами экраны вряд ли становятся главной причиной ухудшения зрения. Но риск повышается, когда мы смотрим в них подолгу и без перерывов. Поэтому офтальмологи рекомендуют каждые 20 минут отрывать взгляд от экрана и минимум 20 секунд смотреть на любой предмет в 6 метрах от себя. А чтобы остановить деформацию глаза, советуют как можно чаще гулять. Дневной солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, а именно это вещество тормозит опасное удлинение глазного яблока.
4: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: и о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 1,6 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июля 1901 года немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию о том, что переносчики бубонной чумы – это крысы. Этот вклад Коха в медицину был чисто теоретическим, но стал ключевым для понимания причин болезни. То, что именно блохи черных крыс переносят возбудителя бубонной чумы, доказал не Кох, а французский ученый Поль-Луи Симон. Он проводил исследования в Индии в конце 90-х годов 19 века, но его открытие поначалу не получило должного признания. Роберт Кох в то же время работал в Центральной Африке и заметил связь между вспышками чумы у людей и массовыми заболеваниями местных грызунов. Именно авторитет Коха привлек внимание к важным исследованиям француза. Что же касается самого Коха, он обессмертил свое имя намного раньше. Еще в 1882 нашел возбудителя туберкулеза. Экспериментируя с красителями, увидел в тканях разрушенного легкого крошечные палочки. За это в 1905 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Официально возбудитель болезни называется микобактерия туберкулеза МБТ. Второе название – палочка Коха.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 1,6 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 1,6 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Ульяновская область будет представлена на финальных этапах престижных всероссийских педагогических конкурсов. Единый организационный комитет Министерства просвещения Российской Федерации определил участников заключительного этапа профессиональных состязаний «Учитель года России», «Первый учитель», «Воспитатель года России» и «Директор года России». Всего в финале прошли 235 педагогов. От Ульяновской области в финале конкурса «Учитель года России» выступит Андрей Замальдинов, преподаватель русского языка и литературы Первомайской средней школы Чердаклинского района. В конкурсе «Воспитатель года» регион представит Ксения Арзаматова, сотрудница Центра развития ребенка детского сада номер 56 «Сказка» в Димитровграде. Сотрудники УФСИН России по Ульяновской области вновь оказали поддержку военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в региональном ведомстве. По запросу бойцов личный состав уголовно-исполнительной системы региона собрал и передал груз со строительными инструментами и расходными материалами. Эти вещи помогут в решении стоящих перед военными задач. Передачу необходимого имущества организовали руководство и сотрудники УФСИН. Груз вручили Рафаэлю Мардееву, координатору доставок гуманитарных грузов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобороны России организовать для депутатов военные сборы вместо части летнего отпуска, чтобы парламентарии понимали специфику армии и могли принимать взвешенные решения по оборонной тематике, поскольку не все из них проходили службу. Заместитель министра обороны Виктор Гримыкин поддержал инициативу, пообещал согласовать даты, время и характер сборов. В первом полугодии текущего года в России зафиксирован двукратный рост оборота биологически активных добавок и спортивного питания, на фоне которого число транзакций увеличилось на 73%, а средний чек достиг 11 874 рублей. Параллельно россияне стали активно инвестировать в профессиональный любительский спорт и индустрию релаксации. Оборот спа-услуг прибавил 58%, массажных услуг 37%, а загородные клубы и оздоровительные центры выросли по обороту на 19%. Ученые лаборатории киберпсихологии разработали и модель, оценивающую уровень когнитивной нагрузки человека по акустическим параметрам голоса. Программный модуль предназначен для контроля состояния операторов, диспетчеров и водителей при высокой умственной нагрузке. Для практического применения потребуется дополнительная настройка под конкретные задачи. В будущем технологию планируют включить в комплекс мониторинга функционального состояния человека. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ночью до плюс 22, днем до плюс 26.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Рабочий четверг в разгаре, чтобы проходил он легче и продуктивнее, ставим для вас классную музыку. С нами только что Ava Max, Salt. Далее немного приятной ностальгии от Hi-Fi, Беспризорник. Меня зовут Роман Калашников, всем большой привет.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: нами только что хай-фай «Беспризорник». От музыки, проверенной временем, переходим к интересным свежим трекам. У нас на старте Дункан Лоуренс «Аркада». Это через 3 минуты. А прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Самое древнее изображение белой лилии найдено на фресках Кносского дворца на острове Крит. Их возраст превышает 3500 лет. Лилия считается одним из первых декоративных цветов, которые человечество стало культивировать исключительно ради эстетики, а не ради еды. Сегодня лилии. Лилии – настоящие генетические гиганты. Геном лилии в 12 раз больше человеческого и содержит примерно 37 миллиардов пар оснований. Это делает лилии одним из самых генетически сложных существ на планете. Лилии умеют нагревать свои бутоны. Температура внутри бутона может быть на 4-7 градусов выше, чем температура окружающего воздуха. Это помогает лилии быстрее разносить аромат для привлечения насекомых и, что очень мило, согревает ночных насекомых-опылителей внутри цветка. Луковицы лилии могут регулировать глубину своего погружения, выпуская дополнительные корни. Если луковица оказалась слишком близко к поверхности, эти корни утолщаются, цепляются за нижние слои грунта и буквально утягивают луковицу вглубь. В дикой природе лилии работают как точные биологические часы. Они открывают свои бутоны строго в вечерние сумерки и закрывают их на рассвете. Лилия – один из самых токсичных цветков для домашних кошек. Даже если кошка просто выпьет воду из вазы, где стояли лилии, это может вызвать у нее мгновенный и необратимый отказ почек. А вот в Азии, Китае, Японии и Корее определенные виды лилий выращивают как овощную культуру. Луковицы лилий богаты крахмалом и белком. Их запекают, варят в супах, сушат и перемалывают в муку. По вкусу они напоминают сладковатый картофель с легким каштановым привкусом. Пыльца лилии содержит стойкие каротиноиды и маслянистые вещества, из-за чего она не смывается водой. Пыльцу лилии, если она сухая, нужно снимать скотчем. Лилии обладают так называемым эффектом лотоса. Они имеют самоочищаться на наноуровне. Вода, попадая на цветок, не впитывается и не растекается, а сворачивается в идеальные шарики и скатываются, унося с собой споры грибков и пыли. Поэтому даже в сильный затяжной дождь лепестки лилии остаются безупречно чистыми. Знаменитая кувшинка, водяная лилия, не имеет никакого отношения к настоящим лилиям. Кувшинки принадлежат к другому семейству. Называть их лилиями начали только из-за внешнего сходства цветков. И что на первом месте? Лилия на гербе Франции тоже не лилия. Современные историки и ботаники сходятся во мнении, что это ирис псевдоаировый, который рос в изобилии на берегах реки Ли во Фландрии.
4: Есть в Графском парке черный пруд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Меньше слов, больше музыки. Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ночью до плюс 22, днем до плюс 26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Que te hace llorar.
1: Ульяновск FM. Музыка, с которой работается легче.
2: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
1: Ульяновск FM.
3: Всем еще раз большой привет. С вами Роман Калашников. И расскажу, что будем слушать дальше. У нас впереди настоящие музыкальные деликатесы. Золотая коллекция. Включая Maroon 5, перед этим Ace of Base. А начнет нашу музыкальную подборку Джордж Харрисон. Got my mind set on you.
1: Ульяновск FM 104.2.
4: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: В магазинах Победа. Чай черный Веллингтон. 100 пакетиков. 249.90.
6: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: хит заряжающей энергией от Maroon 5 «Wake Up Call» в финале золотой коллекции часа. У нас впереди 5 песен о любви, начнем пятерку с «Everything But The Girl», а через минуту знаменитая мелодия Эннио Морриконе «Кимай» в инструментальной музыке.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ночью до плюс 22, днем до плюс 26.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
3: Сегодня нас ждут Bad Boys Blue, Three Doors Down, такая цепляющая, неторопливая песня от Вадима Усланова «Ты сделана из огня». Через 3 минуты Алекс Уоррен, а начнем 5 песен о любви с Everything But The Girl.

0: Пронзительная рок-баллада «Three Doors Down», рассказывающая об эмоциональной связи между влюбленными на расстоянии. «Here Without You» только что в 5 песнях о любви. В рамках пятерки еще один трек — это песня «Come Back and Stay» «Bad Boys Blue». С вами Калашников. Всем привет.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Корм для кошек «Котяша» 85 грамм в ассортименте 13,90. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
5: На радио Ульяновск-ФМ. 5 песен о любви.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ночью до плюс 22, днем до плюс 26.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: С вами Роман Калашников. Прекрасного всем нам рабочего четверга. Расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция впереди. Лимар на старте, также Лорен Кристи, «Цвет ночи», «Color of the Night». А начнем золотую коллекцию в этом часе с «Аха».
0: Ульяновск ФМ 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Сам полакомься». Пломбир ванильный в шоколаде. 80 граммов 67 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

Неймар в финале золотой коллекции «Час». С нами дальше Гаррет Гейтс. Послушаем его версию знаменитой песни «Unchained Melody». Версия, мне кажется, прям вдохнула новую жизнь в легендарный мотив буквально через 6 минут, а раньше музыка понятная без слов. Линдси Стирлинг.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ночью до плюс 22, днем до плюс 26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.

Такая легкая, беззаботная, по крайней мере, по своему звучанию песня от Минелли «Рам-пам-пам», что, мне кажется, очень сочетается с хорошим летним настроением, чего все мы пожелаем. Дальше бит-квартет «Секрет», «Ничего не бойся». Меня зовут Роман Калашников, всем классного дня.

Обволакивающий, красивый хит от Маккензи Аромба «Underwater». Музыка, которую мы любим. От свежих треков переходим к легендарным вещам. У нас впереди «Eagles», «Отель Калифорния».

0: Фонтанов с кафем. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ночью до плюс 22, днем до плюс 26.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Меня зовут Роман Калашников. Расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция на старте. Включаем Келли Кларксон, перед этим Квин, а начнем с истории, где герой отчаянно пытается дозвониться до своей любимой после ссоры. Думаю, многие из нас попадали в похожие ситуации. F.R. David, Pick Up the Phone в золотой коллекции.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: трогательная песня Келли Кларксон «Because of You» в золотой коллекции часа. Соник, дальше слушаем хит «Sky», а сейчас музыка, понятная без слов. Для вас Джеймс Ласт и Ричард Клайдерман.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ночью до плюс 22, днем до плюс 26.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Золотые хиты. С нами только что Кид Ларой и Джастин Бибер. «Stay», «Останься». Далее песня, которая как будто бы продолжает эту историю, группа «Звери», «Я с тобой». Прекрасного дня вам, друзья.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: разгаре рабочий четверг, хотя до его финала, думаю, многих осталось совсем чуть-чуть. Проведем это время в компании классной музыки. У нас Милен Фармер только что, ну а дальше Джо Кокер, Unchain My Heart.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. Хорошее дело для хороших людей.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Креветки королевские, неразделанные. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Без тебя жизнь.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ночью до плюс 22, днем до плюс 26.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: 104.2. Ульяновск ФМ.
1: С вами Роман Калашников. Расскажу, что будем слушать в золотой коллекции. У нас на старте Рио. Раньше этого британский исполнитель Макси Прист. Такая легкая, чувственная вещь из 90-х. Close to You. А начнем с Абы, нашу золотую коллекцию.
0: Ульяновск ФМ. 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Мне кажется, после наступления второй половины лета многие начали его прям активнее проводить, хотя, может быть, это только в моем окружении. Летний хит «Рио» «Shine On» только что в финале золотой коллекции часа. Далее у нас «Imani» «Don't Be So Shy», а сейчас музыка, понятная без слов, Фауста Папетти.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Ульяновская область вошла в десятку регионов-лидеров по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции, о чем сообщил губернатор Алексей Русских, подведя итоги работ региональной комиссии за прошлый год. Заседание прошло на базе Симбирского референтного центра ветеринарии и безопасности продовольствия. Участники встречи – руководители Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Агентства ветеринарии и регионального Минсельхоза – обсудили меры по выявлению фальсификата в социальных учреждениях и систему обязательной маркировки. По итогам определили ключевые задачи – усилить межведомственные взаимодействие, ужесточить контроль поставок в школы, больницы и детские лагеря, а также продолжить поэтапное введение маркировки для кондитерских, мясных, колбасных и ряда бакалейных изделий. В Ульяновской области утвердили двухлетний план реализации государственной и национальной политики, который подписал председатель регионального правительства Геннадий Сперчугов. Документ приурочен к году единства народов России в текущем году и направлен на поддержку культуры, сохранение русского языка, патриотическое воспитание молодежи и ее знакомство с историей страны. В рамках плана пройдут крупные культурные события, национальные праздники Сабантуй, Акатуй и Шумбрат, а также будут созданы центры этнокультурного образования, организованы курсы для педагогов и семинары по адаптации иностранцев. Отдельное внимание уделяют молодежным проектам, урокам мужества, акция «Свеча памяти» и волонтерству. При этом координацию работы возьмет на себе правительство региона совместно с министерствами и некоммерческими организациями. В первом полугодии экспорт легковых и грузовых автомобилей, а также авиакомпонентов из Китая в Россию вырос на 97%, до 7 миллиардов долларов против около 4 миллиардов долларов годом ранее, пишет ТАСС по данным Главного таможенного управления КНР. Поставки легковых машин увеличились на 134%, грузовиков на 55%, автокомпонентов на 14%. На эти категории пришлось около 13% всего китайского экспорта в РФ, общий объем которого за полугодие вырос на 28% до 60 миллиардов долларов. Согласно исследованию жителей страны басков, в котором активность мозга 728 человек оценивалась с помощью магнитоэнцефалографии и искусственного интеллекта, полиглоты имеют более молодой мозг. У владеющих двумя языками он моложе хронологического возраста примерно на 6 лет, тремя на 7, а четырьмя на 13. Как отметила доктор Лусия Амаруза, эффект зависит от числа языков, уровня владения ими и возраста начала обучения второму языку, хотя авторы не исключают влияние образа жизни и социальной активности. При этом ранее было установлено, что старение мозга ускоряется из-за снижения белка, который поддерживается гематоэнцефалический барьер и кровоснабжение нейронов. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ночью до плюс 22, днем до плюс 26.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Холи-моли, Shot a Friend, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, у нас много интересного и дальше. Сейчас, например, встречаем московских стиляк. Браво, это за окном рассвет.

0: Шаус «Love Tonight» — музыка, которую мы любим. Вам желаю отличного дня. Меня зовут Роман Калашников. Сейчас немного настоящего музыкального волшебства. Очень красивая песня Пол Маккартни. Yesterday.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: В магазинах «Победа». Ребрышки свиные охлажденные в маринаде. 329,90 за килограмм.
6: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
8: Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ночью до плюс 22, днем до плюс 26.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске харизматичная француженка Заз, раньше Крис Ри, а начнем с Modern Talking, Brother Louie в «Золотой коллекции».
2: «Золотая коллекция» радио «Ульяновск».

ЗАЗ «Живю» в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами уже до следующей недели, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас мелодия, которая, мне кажется, прям создает атмосферу уюта, slow dance. Давайте в инструментальной музыке послушаем Криса Сфириса.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 25-27.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Давай вместе от любви потеряем голову. Об этом Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness. Меня зовут Алена Богданова, а я сегодня здесь с вами. Добрый вечер, хорошего настроения желаю. А дальше у нас ночные снайперы. Послушаем песню «Асфальт».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: по-моему, такое летнее, отпускное даже настроение у этой песни. Напоминает дуновение легкого ветерка с моря. Называется «So Easy» Оливии Дин. Дальше у нас с вами еще золотой хит Рикардо Фоли «Story di tutti i giorni».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ask FM. Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Ульяновск FM.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 25-27.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. This is

0: Вам желаю хорошего вечера, а в четверг уже чувствуется, что до выходных осталось не так много времени. А дальше у нас с вами еще золотая коллекция, в ней Backstreet Boys, Lighthouse Family. Начнем золотую коллекцию очень энергично вместе с Сиси Кэтч, Heaven and Hell.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяна.

А это песня «Предложение» — убежать куда-нибудь в интересное место, но только вдвоем. Run, Lighthouse Family — это была наша с вами золотая коллекция. Далее David Chervet, Leap of Faith. До этого еще расскажу о погоде, уже на последней рабочей. А чуть раньше у нас с вами музыка понятная без слов — Mystical Force.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области сироты получили квартиры после обращения к Александру Бастрыкину. Молодые люди годами не могли добиться положенного по закону жилья, несмотря на вступившие в силу судебные решения. Бастрыкин дал поручение и лично проконтролировал ситуацию, благодаря чему заявители въехали в новые квартиры. Параллельно для систем решения проблемы Следственное управление региона инициировало изменения. Застройщиков обязали безвозмездно передавать долю жилья сиротам, а правительство области ввело выплату с 20 лет на покупку недвижимости или погашение ипотеки. Губернатор Ульяновской области сообщил об атаке беспилотников на объекте топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе, где произошел пожар. На месте отработали спецслужбы и специалисты по ликвидации последствий. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и напоминают о правилах безопасности. Нельзя публиковать фото и видео беспилотно-летательных аппаратов или работы ПВО. Приближаться к обломкам опасно, а подозрительные предметы следует не трогать и сообщать о них в экстренные службы. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Маниле обсудили международную обстановку, включая ситуацию в Персидском заливе. По итогам стороны договорились продолжить контакты по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках международных организаций, пишет ТАСС. В правительстве обсуждают создание универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги, которая может включать собственную социальную сеть с живой лентой и тематическими сообществами. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, главное преимущество платформы – надежная верификация пользователей, что позволит выстроить доверительное взаимодействие между гражданами, бизнесом и государством. Финальное решение по стратегии развития сервиса еще не принято, дискуссия продолжается. Ученые Квинсленского университета и их коллеги из 11 стран обучили искусственный интеллект и дроны распознавать птицы на съемках на 85% быстрее человека. Для этого они использовали базу данных из почти 50 тысяч фотографий и более 100 видов пернатых. Технология уже успешно протестирована при отслеживании чилийских фламинго в Перу. Ученые подчеркивают, что технология значительно облегчит работу, избавив от ручного просмотра тысячи снимков и необходимости посещать труднодоступные места. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 25-27.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

А нам с вами уже все-таки пора завершать дела на сегодня. Всем прекрасного вечера. Что касается музыки, далее золотой хит Фила Коллинса. До этого танцевальная композиция «How Long».

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Золотой хит Фила Коллинса «Another Day on Paradise». Вам желаю прекрасного летнего вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А далее невероятно красивая песня группы Ума Турман и Патрисии Касс «Не позвонишь».
1: Ульяновск ФМ 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: В магазинах «Победа». Колбаса варено-копченая «Милана» от «Гастрошеф» 159,90 за 300 грамм.
5: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск ФМ.

0: сначала, а вдруг?
1: А я позвонил внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи.

0: На очереди у нас с вами австрийский дуэт «Клан Карусель», который исполняет музыку в жанре электроники. Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Самое древнее изображение белой лилии найдено на фресках Кносского дворца на острове Крит. Их возраст превышает 3500 лет. Лилия считается одним из первых декоративных цветов, которые человечество стало культивировать исключительно ради эстетики, а не ради еды. Сегодня лилии. Лилии – настоящие генетические гиганты. Геном лилии в 12 раз больше человеческого и содержит примерно 37 миллиардов пар оснований. Это делает лилии одним из самых генетически сложных существ на планете. Лилии умеют нагревать свои бутоны. Температура внутри бутона может быть на 4-7 градусов выше, чем температура окружающего воздуха. Это помогает лилии быстрее разносить аромат для привлечения насекомых и, что очень мило, согревает ночных насекомых-опылителей внутри цветка. Луковицы лилии могут регулировать глубину своего погружения, выпуская дополнительные корни. Если луковица оказалась слишком близко к поверхности, эти корни утолщаются, цепляются за нижние слои грунта и буквально утягивают луковицу вглубь. В дикой природе лилии работают как точные биологические часы. Они открывают свои бутоны строго в вечерние сумерки и закрывают их на рассвете. Лилия – один из самых токсичных цветков для домашних кошек. Даже если кошка просто выпьет воду из вазы, где стояли лилии, это может вызвать у нее мгновенный и необратимый отказ почек. А вот в Азии, Китае, Японии и Корее определенные виды лилий выращивают как овощную культуру. Луковицы лилий богаты крахмалом и белком. Их запекают, варят в супах, сушат и перемалывают в муку. По вкусу они напоминают сладковатый картофель с легким каштановым привкусом. Пыльца лилии содержит стойкие каротиноиды и маслянистые вещества, из-за чего она не смывается водой. Пыльцу лилии, если она сухая, нужно снимать скотчем. Лилии обладают так называемым эффектом лотоса. Они имеют самоочищаться на наноуровне. Вода, попадая на цветок, не впитывается и не растекается, а сворачивается в идеальные шарики и скатываются, унося с собой споры грибков и пыль. Поэтому даже в сильный затяжной дождь лепестки лилии остаются безупречно чистыми. Знаменитая кувшинка, водяная лилия, не имеет никакого отношения к настоящим лилиям. Кувшинки принадлежат к другому семейству. Называть их лилиями начали только из-за внешнего сходства цветков. И что на первом месте? Лилия на гербе Франции тоже не лилия. Современные историки и ботаники сходятся во мнении, что это ирис псевдоаировый, который рос в изобилии на берегах реки Ли во Фландрии.
4: Есть в Графском парке черный пруд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 25-27. Girl.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Может быть, сегодня именно ваш день. Сегодня отмечается День дачника. И всегда так приятно провести время на природе. Далее у нас с вами золотая коллекция. В ней Scorpion, Lonely Nights, Кейт Райан, Дезешанте, а также Savage, Goodbye.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой Кейт Райан, Дезешанте, дали песня о ее желании «All That She Wants», «Ace of Base» уже в новом часе, а до этого еще музыка, понятная без слов, послушаем оркестра Поля Мариа.
1: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Сам полакомься». Пломбир ванильный в шоколаде. 80 граммов 67 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.

0: радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Группа из Неаполя, энергичные итальянцы The Colors. Вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения. Далее Brainstorm, послушаем ветер.

0: американский музыкант Эдис Уимс. А, кстати, Уимс — это его псевдоним, и это аббревиатура от фразы «Someone who isn't me sometimes», что означает «кто-то, кто временами не я». Так Тедди Уимс отразил в имени внутреннюю борьбу с объединением разных граней своей личности. Дальше у нас с вами Ванесса Паради. Послушаем «Джоли Такси».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней песня про жизнь, которая радует. This is the life, Эми Макдональд. Также послушаем Майкл Лёнс Турок, а еще Roxette, Listen to Your Heart.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: напоминает песня про жизнь, которая бьет ключом. This is the life, Эми Макдональд, в нашей с вами золотой коллекции. Sugar Babes уже в новом часе. До этого еще расскажу о погоде на последний рабочий. Чуть раньше у нас музыка понятная без слов. Послушаем композицию проекта Space.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах Победа. Стейк кеты свежемороженый 489.90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хочу окунуться в океан твоей любви, об этом Dive into the Ocean. Дальше у нас с вами еще Nautilus, Pompilius, но прежде послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Сегодня новости из мест, которые редко попадают в автомобильные сводки. Западная Африка. Небольшое государство Сьерра-Леона. Его власти решили победить дорожный хаос с помощью настольной игры. Местным кандидатам в водители теперь мало выучить теорию и откатать практику с инструктором. Дело в том, что большинство аварий в стране случается по одной причине. Водители вообще не понимают значения дорожных знаков. Поэтому, чтобы получить права, сейчас приходится сначала купить настольную игру, а потом в нее сыграть. Игра называется «Путь водителя». Правила про На картонном поле сходятся до 6 игроков. Вместо обычных костей они бросают кубики цветов светофора, а фишками служат маленькие пластиковые машинки. Двигаясь по нарисованным дорогам, будущие водители попадают в типичные ловушки. Игра проверяет все – от правил перекрестков и разметки до умения уступить дорогу и выбрать скоростной режим. На поле есть даже скрытые посты полиции. За ошибку тут же прилетает штраф. Только после настолки претендента на права ждет медкомиссия и городской экзамен. Правда, статистика показывает, чудо пока не произошло. Аварийность в Сьерра-Леоне по-прежнему запредельная. Но за счет продажи игры бюджет они все-таки немного пополнили.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Прекрасного вам вечера. Оставайтесь с нами. А далее новая песня команды One Republic, Need Your Love. Но прежде еще Ханна Романова расскажет гороскоп на пятницу. Послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день может закончиться непредвиденными расходами, возможно, поломки техники или проблемы с домашними животными. Тельцы, срочное дело может перечеркнуть планы на день. Есть риск неудачи, ссор в запале. Лучше будет сбавить темп работы. Близнецы, дождитесь новостей, там обязательно окажется недостающая деталь головоломки, которую вы пытаетесь собрать. Раки, возможно, приключения и локальный стресс. Дела войдут в рискованную фазу или будут ощущаться как судьбоносные. Львы, из тлеющей искры может возгореться огромное пламя ссоры. Будьте осторожны в суждениях. Девы, напомнят о себе ваша практичность. Хобби или просто работа в размеренном темпе помогут вам справиться с эмоциональным напряжением. Весы, ожидается много мелких проблем. Хотя при вашей поверхностности вы можете их и не заметить. Нежелательно начинать поездки. Скорпионы, повышается вероятность непредсказуемых событий. Наблюдайте, но не спешите действовать. Стрельцы, вы не попадете в неприятные приключения, если только не будете сами их искать. Козероги, день нехватки энергии или денег. Есть смысл уделить внимание своему здоровью или дорогим вещам. Водолеи, ваши резкие мысли способны все испортить. Старайтесь сглаживать углы, если видите, что вашим словам сопротивляются. Рыбы, могут подвести нужные люди. Также, возможно, общая нехватка энергии, так что за сложные дела лучше не браться.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: радио Ульяновск-ФМ.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: Ульяновск-ФМ.
3: 104.2.
4: Реклама.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Креветки королевские, неразделанные. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 25-27.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.
1: На очереди у нас с вами шикарная баллада Лауры Паузини «It's not goodbye». Прежде Анна Романова расскажет гороскоп на пятницу.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день может закончиться непредвиденными расходами, возможно, поломки техники или проблемы с домашними животными. Тельцы, срочное дело может перечеркнуть планы на день. Есть риск неудачи, ссор в запале. Лучше будет сбавить темп работы. Близнецы, дождитесь новостей, там обязательно окажется недостающая деталь головоломки, которую вы пытаетесь собрать. Раки. Возможно, приключения и локальный стресс. Дела войдут в рискованную фазу или будут ощущаться как судьбоносные. Львы. Из тлеющей искры может возгореться огромное пламя ссоры. Будьте осторожны в суждениях. Девы. Напомнят о себе, ваша практичность. Хобби или просто работа в размеренном темпе помогут вам справиться с эмоциональным напряжением. Весы. Ожидается много мелких проблем. Хотя при вашей поверхностности вы можете их и не заметить. Нежелательно начинать поездки. Скорпионы. Повышается вероятность непредсказуемых событий. Наблюдайте, но не спешите действовать. Стрельцы. Вы не попадете в неприятные приключения, если только не будете сами их искать. Козероги. День нехватки энергии или денег. Есть смысл уделить внимание своему здоровью или дорогим вещам. Водолеи. Ваши резкие мысли способны все испортить. Старайтесь сглаживать углы, если видите, что вашим словам сопротивляются. Рыбы. Могут подвести нужные люди. Также возможна общая нехватка энергии, так что за сложные дела лучше не браться.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 25-27.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 25-27.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
2: It's been 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

оно не скучает, оно умирает со скуки. Я же знал, что все этим кончится, со всеми случается, всему цена одиночества.

эти бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Возьми меня с собой.
1: Ульяновск FM. Музыка, которую хочется сделать погромче.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова.

на ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

0: СМИ Радио Ульяновск-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.